ваши кроваты сболят. Рогатцы щемя дандят. Позира во мной, позира во мной.